0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Министерство экономики Рига Силтумс представит премьеру план по ограничению роста тарифа на отопление. Далее об этом и других событиях более подробно. Министерство экономики и Рига Силтумс в пятницу представят премьер-министру Андрису Колбергсу и членам комитета действий план из 5 пунктов по ограничению роста тарифов в предстоящем отопительном сезоне, сообщил министр экономики Виктор Волынис. В четверг завершились переговоры между Министерством экономики и Рига Силтумс по актуальным вопросам предприятия и общей ситуации в стране в связи с предстоящей зимой. Министр сказал, что в настоящее время подготовлен первоначальный план из 5 пунктов по ограничению роста тарифов. В нем предусмотрен пересмотр бесплатных квот на выбросы СО2 для теплоснабжающих предприятий, а также более широкое использование остаточного тепла с теплоэлектростанцией «Латвэнерго» для нужд Рига Силтумс. Волынис считает, что следует обратиться в Рижское самоуправление, так как у Рига Силтумс образуется прибыль, которую можно было бы направить на снижение тарифа. Также необходимы переговоры с «Латвэнерго» о поставке 120 мегаватт тепловой энергии и возможности снизить цену на этот объем поставки. Также, по его мнению, следует провести переговоры с Рижским самоуправлением о температурных графиках и кривых потребления тепловой энергии. Эффективно используя эти решения, общее потребление потенциально можно было бы сократить до 5%. Волынис сообщил, что после комплексной реализации этих мер можно было бы инициировать дискуссию о возможности снижения ставки акцизного налога на газ, чтобы, соответственно, скорректировать и уменьшить рост тарифа не только в Риге, но и во всей Латвии. Ранее сообщалось, что в связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на тепловую энергию в Риге в декабре может вырасти на 20-30%. В Латвии в сентябре лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе этого года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Медики напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа. Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южные, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье – до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье – около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Genius.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Для усиления безопасности в Латвию прибыли 4 немецких истребителя. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя Еврофайтер воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции. Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший трехнедельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числятся 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими. Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье – до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье – около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия направит на разминирование Армузского пролива до 20 военных. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг Сейм поддержал участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по разминированию Армузского пролива. Латвия планирует направить туда до 20 военнослужащих. Участие Латвии в разминировании предусматривает четко определенные задачи и ограничения, то есть наши военнослужащие не будут участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. По прогнозам, операция по разминированию Армузского пролива для обеспечения свободы судоходства может продлиться от 12 до 16 месяцев. Участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции и возглавляемой Великобританией и Францией многонациональной операции предусмотрено до 1 сентября 2028 года. Латвия планирует направить подразделения военно-морских сил национальных вооруженных сил по обезвреживанию взрывоопасных подводных объектов, оснащенные автономными системами разминирования. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операций, которые будут располагаться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районах проведения операций. Стоимость покупок смартфонов в крупных торговых центрах Риги на 50% выше, чем в клиентских центрах в регионах Латвии, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2, ссылаясь на обобщенные данные. Наиболее выраженные различия наблюдаются в сегменте премиальных смартфонов. Если в регионах около 10% всех покупок превышают порог в 1000 евро, то в Риге доля таких покупок в два раза выше. Руководитель департамента розничной торговли Теле2 Айварс Малиновскис отмечает, что данные компании наглядно демонстрируют экономическую ситуацию в Латвии и различия в покупательной способности населения в городах и регионах страны. Он также указывает на существенные различия и в самой столице. В клиентских центрах рижских микрорайонов стоимость покупок смартфонов примерно вдвое ниже, чем в таких крупных торговых центрах, как Spice, Акрополь, Рига Плаза. Данные компании показывают, что в регионах Латвии чаще покупают устройства стоимостью до 250 евро. Они составляют от 40 до 45% всех покупок. В свою очередь, в Риге устройства этой ценовой категории составляют менее 30% всех покупок. Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Для усиления безопасности в Латвию прибыли 4 немецких истребителя. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя Eurofighter воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Рависа Мелниса во время выборов 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции. Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший трехнедельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числятся 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими. Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный. В порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Ну, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный, в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Рено. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: 29. janvāris. Show Me Arena. Skrīt.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный. В порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +11, +13.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзаме, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Svinām Parkside 30 gadus! Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus! No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro, putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro, uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro, Lidl ir vērtīgi!
4: 29. janvārī Rīgas Somi arēnā uzstāsies Kryptonīt. Lielās Eiropas koncertu turnejas

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Зарплаты в странах Балтии растут, теневая экономика не исчезает. Далее об этом и других событиях более подробно. Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1%, она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата нетто составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате в свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4% пункта. На ситуацию повлияли продолжительная рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь, южный, юго-западный ветер от 2 до 8, на западном побережье Курзамы порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди, южный, юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзаме, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Tas ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2,99 €. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu, 4,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maxima.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
3: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
4: Nomainiet veco uz uzticamo un

0: Mix FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В нескольких приграничных самоуправлениях срочно заменили работников избирательных участков. Далее об этом и других событиях более подробно. Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков. По информации латгальской редакции ЛСМ, избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение состав необходим. Изменить. Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6 тысяч работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессора Россию и ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. С понедельника в Латвии можно будет заранее передать голос на хранение. Далее об этом и других событиях более подробно. С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ID-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке, имея при себе действующий паспорт или ID-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте. Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга-юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзаме, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Зарплаты в странах Балтии растут, теневая экономика не исчезает. Далее об этом и других событиях более подробно. Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1%, она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата нетто составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4% пункта. На ситуацию повлияли продолжительная рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями.

и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговое администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии. Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь, южный и юго-западный ветер от 2 до 8, на западном побережье Курзамы порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди, южный и юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM 102.7. Mix FM. Mix FM. Armin van Buuren.